0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Туки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 67 880 от 6 декабря 2020.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: 50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Правила проведения экзаменов на водительские права изменятся в России с 1 марта. Участников экзамена автоматически начнут фотографировать, а в аудиториях установят средства и аудио, и видеозаписи. Подразделения ГИБДД также должны будут обеспечивать сохранность данных записей. Кроме того, с 2027-го не нужно будет предоставлять медицинское заключение, если данные о нем есть в единой базе. Виктор Дробыш предложил отправить Филиппа Киркорова на конкурс «Интервидение». Он выразил огромное уважение к артисту как продюсеру, который способен продвигать себя без помощи других. По мнению Дробыша, благодаря своему опыту участия в конкурсах, включая «Евровидение», Киркоров сможет добиться больших успехов. Россия по итогам года полностью обеспечила внутренние потребности в картофеле. Показатель самообеспеченности достиг 100%. Об этом заявили в Росстате. Годом ранее показатель был 92%. Интересно, что в Брянской и Астраханской областях объем производства более чем вдвое превысил внутреннюю потребность. Россияне обсуждают личную жизнь с ИИ. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Крысы атакуют!
3: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
4: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. МТС развернет аэромобильные комплексы связи в 6 регионах страны. Они позволят оперативно развернуть связь LTE и 5G там, где нет вышек. Первые 10 комплектов получат региональные филиалы оператора на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, юге, северо-западе и в центральной части России. В России около 35% женщин и 26% мужчин хотя бы раз обсуждали с искусственным интеллектом свои чувства и поступки партнеров. Женщины чаще просят нейросеть оценить сообщение мужчин или помочь разобраться в собственных эмоциях, а мужчины обычно обращаются к алгоритмам перед первым свиданием. Кстати, для многих ИИ заменяет собеседника в сложных ситуациях. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Рогина оценила идею установить памятник нападающему хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину еще при жизни. Она заявила, что личность хоккеиста имеет большое значение для мирового спорта, и также обратила внимание, что практика установки памятников и бюстов спортсменам при жизни уже существует. Новая резиденция появится у российского Деда Мороза. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
4: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

0: основных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Володе рассмотрели мастер-план Великого Устюга на ближайшие десятилетия. В рамках стратегического документа были сформированы 42 проектных предложения, в том числе превращение тематического парка «Дед Мороз» в круглогодичный туристический объект. Причем здесь должны появиться гостиничный комплекс, парки и новая резиденция Деда Мороза. Суммарная стоимость объектов почти 9 миллиардов рублей. В России выросли зарплаты в сфере красоты и фитнес-индустрии. К такому выводу пришли аналитики. В августе медианная зарплата в вакансиях данной сферы увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А самыми высокооплачиваемыми оказались парикмахеры и косметологи. Их медианная зарплата составила 118 тысяч и 112. Ловите один из самых необычных музыкальных дуэтов осени. Татьяна Крутукова и рэп-артист СТ. Песню «Небо плачет» уже можно услышать на цифровых площадках страны. Певица отметила, что СТ давно предлагал записать ей трек. И вот она решилась на этот смелый эксперимент.
1: И этот дождь катится из глаз. Это не я расстаюсь со слезами.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Город Гусь-Хрустальный – один из городов Малого Золотого Кольца России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но от главной жизни
0: главные песни большой

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Натали. Удивительный пример, как можно вернуться из небытия спустя почти 20 лет и обрести море новых поклонников. Натали в середине 90-х была одной из самых ярких артисток молодой российской эстрады. Но постепенно интерес к ее персоне стал затухать, и уже в нулевые о ней помнили лишь преданные фанаты. Но артистка, которая сама писала тексты своих композиций, твердо решила вернуться на большую сцену. И вот в конце 2012-го выходит хит «О боже, какой мужчина». А Натали узнают зумеры. Певицу вспоминает и те, кто слушал ее в 90-е ребенком, ну или подростком. А в 2015-м тема взаимоотношений мужчины и женщины продолжена сочным дуэтом с МС Дони.
3: Это МС Дони и Натали. Живу хорошо, а был на мели. Я нашел себя, и меня нашли.
2: Идея трека «Ты такой» появилась на волне успеха Натали и стремлении лейбла Black Star вывести нового артиста MC Дони на широкую аудиторию. Текст, что интересно, написали Тимати и Натали. Отмечу, что музыкант вскоре покинет успешный лейбл, который без него, впрочем, станет сильно хромать. А трек «Ты такой» — ярчайший пример успешного продюсерского хода Тимати. Композиция объединила солнечный вокал Натали и речитатив молодого рэп-артиста. Шикарным, кстати, получился и клип на песню. Его снимали в Сочи, и он уже в первые месяцы собрал десятки миллионов просмотров.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
2: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что средства для мытья посуды медленно убивают людей? Наверняка вы слышали пугающую информацию. Якобы обычная бытовая химия для кухни представляет смертельную угрозу для людей. Мол, гели оставляют на поверхности токсичную пленку. Она со временем накапливается в организме и вызывает тяжелые заболевания. Эксперты отмечают, в состав любого средства для мытья посуды входят поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ. Именно они отвечают за удаление жира и расщепление грязи. Сами по себе ПАВ действительно обладают раздражающим действием и могут быть токсичны, но производители рассчитывают формулу так, чтобы концентрация оставалась безопасной. Токсикологи и санитарные врачи напоминают о базовом правиле полоскания. Если посуду ополоснуть под струей чистой воды, то количество оставшихся на ней ПАВ падает до ничтожно малых величин, и человеку они не нанесут никакого урона. Так что, уважаемые слушатели, мойте посуду, тщательно ополаскивайте ее и будьте здоровы!
0: Очень полезная передача. Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
2: Луга – самый южный город Ленинградской области.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Котлеты Валенберг частенько называют, цитата, «северной нежностью на тарелке». А еще вокруг них множество занятных легенд. Давайте разбираться. Котлеты Валенберг – настоящая кулинарная гордость Швеции. Они, пожалуй, самые нежные котлеты в мире. Их подают почти в каждом ресторане этой северной страны. Мягкая структура достигается за счет сочетания телятины, жирных сливок и яичных желтков. Шведские котлеты не похожи на привычные мясные изделия. Это скорее воздушное облако с насыщенным вкусом, которое обжарили до легкой золотистой корочки. Уверен, у вас тоже уже потекли слюнки. Котлеты носят имя шведского политика и промышленника Маркуса Валенберга. Есть несколько легенд их появления. Остановлюсь, пожалуй, на самой популярной. Так, Маркус очень любил мясо, но страдал от проблем с желудком. Вот повар одного из ресторанов и пропустил через мясорубку кусок телятины несколько раз, а потом смешал все со сливками и желтками. В итоге получилось блюдо, близкое к суфле. Это легкая пища, с которой мог справиться даже больной желудок. Занятно, что сами шведы дома довольно редко готовят культовое блюдо и предпочитают есть его именно в кафе или ресторанах.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых-вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

какая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Только мы с вами привыкли к слову «скуф», а тут некоторых мужчин стали называть «анками». Кто же это? Давайте разбираться. Слово «анк» происходит от английского «uncle», то есть «дядя». И, конечно, в молодежном сленге оно приобрело совершенно новое значение. Так называют мужчин старше 35-40 лет, которые пытаются вести себя как подростки. Анки стараются следить за модой, использовать модный сленг. У них наверняка есть молодежное хобби, например, диджейнг или катание на скейтборде. Они активно ведут соцсети. И такие попытки молодиться, по мнению зумеров, часто выглядят неестественно. В нашей стране слово стало популярным совсем недавно, в 2024-м, и как бы подчеркивает разрыв между поколениями. Тем не менее, в зависимости от контекста, слово используется по-разному. Например, в позитивном ключе молодежь может подчеркнуть попытки человека оставаться современным и активным. В негативном же — с насмешкой или осуждением. Так, в интернет-мемах этот образ часто изображается через юмористические сцены, где взрослый мужчина в молодежной одежде пытается выглядеть круто, но ему это совсем не удается.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Крысы атакуют. Ротобор — мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор — истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
5: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00, концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
2: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: А ты такой красивый с бородой. В твои попало сети.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Натали. Удивительный пример, как можно вернуться из небытия спустя почти 20 лет и обрести море новых поклонников. Натали в середине 90-х была одной из самых ярких артисток молодой российской эстрады. Но постепенно интерес к ее персоне стал затухать, и уже в нулевые о ней помнили лишь преданные фанаты. Но артистка, которая сама писала тексты своих композиций, твердо решила вернуться на большую сцену. И вот в конце 2012-го выходит хит «О боже, какой мужчина». А Натали узнают зумеры. Певицу вспоминают и те, кто слушал ее в 90-е ребенком, ну или подростком. А в 2015-м тема взаимоотношений мужчины и женщины продолжена сочным дуэтом с МС Дони.
3: Это МС Дони и Натали. Живу хорошо, а был на мели. Я нашел себя, и меня нашли.
2: Идея трека «Ты такой» появилась на волне успеха Натали и стремлении лейбла Black Star вывести нового артиста MC Дони на широкую аудиторию. Текст, что интересно, написали Тимати и Натали. Отмечу, что музыкант вскоре покинет успешный лейбл, который без него, впрочем, станет сильно хромать. А трек «Ты такой» — ярчайший пример успешного продюсерского хода Тимати. Композиция объединила солнечный вокал Натали и речитатив молодого рэп-артиста. Шикарным, кстати, получился и клип на песню. Его снимали в Сочи, и он уже в первые месяцы собрал десятки миллионов просмотров.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Омега». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Не бывает.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что средства для мытья посуды медленно убивают людей? Наверняка вы слышали пугающую информацию. Якобы обычная бытовая химия для кухни представляет смертельную угрозу для людей. Мол, гели оставляют на поверхности токсичную пленку. Она со временем накапливается в организме и вызывает тяжелые заболевания. Эксперты отмечают, в состав любого средства для мытья посуды входят поверхностно-активные вещества, сокращенно ПАВ. Именно они отвечают за удаление жира и расщепление грязи. Сами по себе ПАВ действительно обладают раздражающим действием и могут быть токсичны, но производители рассчитывают формулу так, чтобы концентрация оставалась безопасной. Токсикологи и санитарные врачи напоминают о базовом правиле полоскания. Если посуду ополоснуть под струей чистой воды, то количество оставшихся на ней ПАВ падает до ничтожно малых величин, и человеку они не нанесут никакого урона. Так что, уважаемые слушатели, мойте посуду, тщательно ополаскивайте ее и будьте здоровы!
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крысы атакуют.
2: Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
5: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вкус века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Домской. Здравствуйте. Котлеты «Валенберг» частенько называют, цитата, «северной нежностью на тарелке». А еще вокруг них множество занятных легенд. Давайте разбираться. Котлеты «Валенберг» – настоящая кулинарная гордость Швеции. Они, пожалуй, самые нежные котлеты в мире. Их подают почти в каждом ресторане этой северной страны. Мягкая структура достигается за счет сочетания телятины, жирных сливок и яичных желтков. Шведские котлеты не похожи на привычные мясные изделия. Это скорее воздушное облако с насыщенным вкусом, которое обжарили до легкой золотистой корочки. Уверен, у вас тоже уже потекли слюнки. Котлеты носят имя шведского политика и промышленника Маркуса Валенберга. Есть несколько легенд их появления. Остановлюсь, пожалуй, на самой популярной. Так, Маркус очень любил мясо, но страдал от проблем с желудком. Вот повар одного из ресторанов и пропустил через мясорубку кусок телятины несколько раз, а потом смешал все со сливками и желтками. В итоге получилось блюдо, близкое к суфле. Это легкая пища, с которой мог справиться даже больной желудок. Занятно, что сами шведы дома довольно редко готовят культовое блюдо и предпочитают есть его именно в кафе или ресторанах.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
4: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
5: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Только мы с вами привыкли к слову «скуф», а тут некоторых мужчин стали называть «анками». Кто же это? Давайте разбираться. Слово «анк» происходит от английского «uncle», то есть «дядя». И, конечно, в молодежном сленге оно приобрело совершенно новое значение. Так называют мужчин старше 35-40 лет, которые пытаются вести себя как подростки. Анки стараются следить за модой, использовать модный сленг. У них наверняка есть молодежное хобби, например, диджеинг или катание на скейтборде. Они активно ведут соцсети. И такие попытки молодиться, по мнению зумеров, часто выглядят неестественно. В нашей стране слово стало популярным совсем недавно, в 2024-м, и как бы подчеркивает разрыв между поколениями. Тем не менее, в зависимости от контекста, слово используется по-разному. Например, в позитивном ключе молодежь может подчеркнуть попытки человека оставаться современным и активным. В негативном же – с насмешкой или осуждением. Так, в интернет-мемах этот образ часто изображается через юмористические сцены, где взрослый мужчина в молодежной одежде пытается выглядеть круто, но ему это совсем не удается.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
2: ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
3: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», «Е», машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: сосредоточиться.
1: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
2: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. Запрещено для детей.
1: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. ООО «Сферострой» приглашает сотрудников на вахту в Амурскую область в город Свободный. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, машинисты автокрана, машинисты КМУ, машинисты погрузчика, экскаватора-погрузчика, машинисты автогрейдера, автослесари, спецтехники грузовых и легковых автомобилей. Звоните 8-914-560-02-61. 8-914-560-02-61.
1: В Бийске находится исток реки Оби.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.9 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Жасмин» в честь дня рождения.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Токио» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувина.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.